0: Egy újabb dal itt a poptarisznya.hu-n.
1: Я тебе не могу сказать, что ты не можешь сказать, что ты не можешь сказать, что ты не можешь сказать, что ты не можешь сказать, что ты не можешь сказать, что ты не можешь сказать, что ты не можешь сказать, что ты не можешь сказать, что ты не можешь сказать, что ты не можешь сказать, что ты не можешь сказать, что ты не можешь сказать, что ты не можешь сказать, что ты не можешь сказать, что ты не можешь сказать, что ты не можешь сказать, что ты не можешь сказать, что ты не можешь сказать, что ты не можешь сказать, что ты не можешь сказать, что ты не можешь сказать, что ты не можешь сказать, что ты не можешь сказать, что ты не можешь сказать, что ты не можешь сказать, что ты не можешь сказать, что ты не можешь сказать, что ты не можешь сказать, что ты не можешь сказать, что ты не можешь сказать, что ты не можешь сказать, что ты не можешь сказать, что ты не можешь сказать, что ты